на дилето там гунду гости туда нам летим к шенки да ми вошу я до гундула ведь ки фуга порт на мене вошу шиген деп да ми дига бенем пробал ме дилешмен по кан вид вошим под мара тенгет ко фиш чакан.